весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

бы смог отдать свою нежность тебе, чью-то роль сыграть вопреки судьбе. Ты меня пойми, ну а Бог простит параллельными стали наши пути.

а быть может и нет. Просто яркий сон тех далеких лет. Ты была тогда недоступней скал, но прошли года.

не смогу. Был в тебя влюблен.

твое сердце так смело, твое дыхание все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Yeah. Я поймаю тебя, я тебя заберу, и смело касаясь, мы не забудем эту жару, я с тобой не играю.

Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, что вы снова получили драгоценную привилегию быть живым, дышать, думать, чтобы наслаждаться и любить.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: нашей любви.
1: Да, мечтаю проснуться с тобой.
0: Все сложнее ее оживить.
1: Снова в омут нырнуть с головой.
0: Воля неба, проси, не проси. Я чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как там водитель такси нас красивой парой назвал?
0: А время уходит,

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Сегодня мне повезло. Я проснулся. Я жив. У меня есть эта драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить ее впустую.

0: Специальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

солнце встало из-за тучки, протянуло к тебе ручки, обняло, поцеловало и удачи пожелало. Доброе утро!

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

солнечное утро – это время тихой радости. Эти часы не для спешки, не для суеты. Утро – время неторопливых, глубоких и золотых мыслей.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Замечали ли вы когда-нибудь по утрам, как одна ваша ножка ищет тапочек, а другую никак не заставить покинуть постель? С добрым утром!

0: править у кого?
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
2: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.
3: «Радио Тост на Плюс» – отдых для души.
4: Две

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
2: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги – только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
0: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
4: Снова вечер угрюмый, и мне страшно подумать, что тебе

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви да свободы, да хорошей погоды, остальное поделим.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 9 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы,

материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации.
«Забота о ветеранах».

ООН проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться со

вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
5: Радио Тосно Плюс. Ритм музыки в твоем сердце.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
1: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
0: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
1: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества. Используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
0: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
1: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах, например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях.

0: либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
1: Учитывая современную, сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
0: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершения несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще, в принципе, несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступлений террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с Комитетом образования Тоснинского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции. И всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся и хотя бы 5 минут времени – этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетний на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
1: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
0: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям, операциям банковским. И когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков, и мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности.

0: Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
1: И чтобы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников, и давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников?
0: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность. Например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9 или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
1: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года.

И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты в память о великом подвиге советского народа. Во время автопробега по местам боевых сражений «Дорога подвига и славы» участники высадили 10 молодых саженцев в Федоровском поселении. Свой куст посадил ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои команды 47» Павел Ксенофонтов. В канун Дня Победы поисковики военно-исторического клуба «ТИГДА-47» закончили реставрационные работы на воинском мемориале «Будем жить» в Тостинском районе. Основной памятник в виде армейской пирамидки был заново покрашен. Части танков Т-34, лежащих в основании памятника, в течение нескольких дней вывозились на базу поисковиков, где их также привели в новый вид. На самом мемориале поисковики провели уборку веток, попадавших с берез после сильных первомайских ветров. Поправили поклонный крест у памятника поисковикам и высадили сирень побед. И самое главное, на аллее красных звезд добавилась еще одна звезда. Бойцы «Тигды», начиная с 2023 года, на мемориале «Будем жить» увековечивают имена поисковиков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 17-я именная красная звезда установлена в честь поисковика отряда «Волховский фронт» из города Кириши Александра Федорова. Официальная повестка недели в районной администрации началась с аппаратного совещания. Сверить часы и понять основные направления работы всегда полезно, особенно когда задач много и в каждой есть свои нюансы. Под руководством главы районной администрации Михаила Носова специалисты обсудили рынок труда в районе. В каких отраслях есть наибольший спрос и в чем нужна поддержка. Если у кого-то есть вопрос, куда пойти работать или где взять сотрудников, можно смело обращаться в кадровый центр Тостинского района. Без внимания не остался вопрос обеспечения безопасности детей в школах и детских садах. Это не только пожарная безопасность, но и пищевая и интернет-безопасность. Важно не только рамки на входе ставить, но и комплексно развивать образовательные программы для того, чтобы научить детей базовым правилам безопасной жизни. Отопительный сезон 13 мая завершился. 52 котельных отработали всю зиму штатно. Продолжается совершенствование межведомственного взаимодействия со всеми участниками поставки энергетических ресурсов в зимний период, чтобы свести к нулю любые плановые и аварийные отключения любого ресурса. В Тостинском районе вводится временное ограничение для грузового транспорта. С 19 мая 2026 по 31 декабря 2027 года на ряде региональных дорог Тостинского района будет действовать временное ограничение движения для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Апраксин, Бор, Трубников, Бор, от М10 до почти М11. Павлова, МГА, Шапки, Любань, Оридиш, Луга, от М10 до ЖД переезда в районе станции Огорелье. Ушаки, Рублева, Гуммалова, от М10 до Андрианова. Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполова, Губаницы, Калитина, Выра, Тосна, Шапки, Лисина, Корпус, Раддофинникова, Рублева, Турова, Малиновка, Новгород, Луга, а также по федеральным дорогам М10 Россия и Р23. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. Финальная учебная неделя 25-26 учебного года в Тостинском районе началась 18 мая с торжественной линейки исполнения гимна Российской Федерации. На этот раз внеурочные занятия разговора о важном были посвящены теме «Ценности, которые нас объединяют». На уроках ребята обсуждали, что делает нас единым народом. Дружбу, взаимопомощь, уважение к истории и культуре, любовь к своей малой родине. Школьники говорили о том, как важно поддерживать друг друга, быть честными и ответственными. Ведь именно общие ценности помогают нам оставаться сплоченными в любой ситуации. Впереди финишная прямая, подведение итогов, последние контрольные и экзамены. В субботу 16 мая Тостинский дворец культуры превратился в цирковую арену на 7-м областном фестивале-конкурсе циркового искусства «Цирк, цирк, цирк».

0: Фестиваль-конкурс посетили 18 коллективов из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тоснинского районов и Гатчинского муниципального округа. Всего на фестивале собрались 202 участника и около 450 зрителей. По результатам протокола решение членов жюри распределилось таким образом. Гран-при фестиваля завоевал образцовый самодеятельный коллектив «Цирковая студия «Диамант» Тоснинского дворца культуры». Номер «Петрушка» в исполнении Валерия Величко в номинации «Воздушная гимнастика петли», возрастная категория 12-15 лет. Также коллектив взял награду и стал победителем в командном зачете, заняв первое место. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивала участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 тысяч рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов. С 16-18 мая 2026 года в городе Тосно в бассейне спортивного центра Тоснинского района проходили областные физкультурные соревнования по синхронному плаванию «Дельфиник». В них отважно принимали участие мальчики и девочки в следующих возрастных группах – до 8 лет, до 9 и до 10 лет. Борьба за победу была напряженной и интересной в то же время как для юных спортсменов, так и для их наставников. Организаторами спортивных соревнований являются Комитет по спорту Ленобласти, ЦСП по водным видам спорта Ленобласти, Региональная спортивная федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс». У нас всегда большой ассортимент музыки. Найдется для всех.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги.
3: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
6: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организованы

на проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале «ВМАКС». Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных

0: некоторых районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс» с заботой о вас.

0: УКВ.
1: Эй, чего грустишь? Ведь сегодня пятница, а значит, совсем скоро долгожданные выходные. Подари себе отличное настроение, оставаясь на радио Тосно Плюс.

0: Радио Тосно Плюс. Слушай нас и не грусти. Все будет хорошо.
1: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.
6: Кораблям не спится в порту, им снятся моря, им снятся ветра.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев,

0: Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
3: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты в память о великом подвиге советского народа. Во время автопробега по местам боевых сражений «Дорога подвига и славы» участники высадили 10 молодых саженцев в Федоровском поселении. Свой куст посадила ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои команды 47» Павел Ксенофонтов. В канун Дня Победы поисковики военно-исторического клуба «ТИГДА-47» закончили реставрационные работы на воинском мемориале «Будем жить» в Тоснинском районе. Основной памятник в виде армейской пирамидки был заново покрашен. Части танков Т-34, лежащих в основании памятника, в течение нескольких дней вывозились на базу поисковиков, где их также привели в новый вид. На самом мемориале поисковики провели уборку веток, попадавших с берез после сильных первомайских ветров. Поправили поклонный крест у памятника поисковикам и высадили сирень побед. И самое главное, на аллее красных звезд добавилось еще

Летна звезда. Бойцы Тигды, начиная с 2023 года, на мемориале «Будем жить» увековечивают имена поисковиков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 17-я именная красная звезда установлена в честь поисковика отряда «Волховский фронт» из города Кириши Александра Федорова. Официальная повестка недели в районной администрации началась с аппаратного совещания. Сверить часы и понять основные направления работы всегда полезно, особенно когда задач много и в каждой есть свои нюансы. Под руководством главы районной администрации Михаила Носова специалисты обсудили рынок труда в районе. В каких отраслях есть наибольший спрос и в чем нужна поддержка. Если у кого-то есть вопрос, куда пойти работать или где взять сотрудников, можно смело обращаться в кадровый центр Тоснинского района. Без внимания не остался вопрос обеспечения безопасности детей в школах и детских садах. Это не только пожарная безопасность, но и пищевая интернет-безопасность. Важно не только рамки на входе ставить, но и комплексно развивать образовательные программы для того, чтобы научить детей базовым правилам безопасной жизни. Отопительный сезон 13 мая завершился. 52 котельных отработали всю зиму штатно. Продолжается совершенствование межведомственного взаимодействия со всеми участниками поставки энергетических ресурсов в зимний период, чтобы свести к нулю любые плановые и аварийные отключения любого ресурса. В Тоснинском районе вводится временное ограничение для грузового транспорта. С 19 мая 2026 по 31 декабря 2027 года на ряде региональных дорог Тоснинского района будет действовать временное ограничение движения для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Апраксин, Бор, Трубников, Бор от М10 до почти М11. Павлово, МГА, Шапки, Любань, Оридиш, Луга от М10 до ЖД переезда в районе станции Огорелье. Ушаки, Рублева, Гуммалова от М10 до Андрианова. Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемпелово, Губаницы, Калитина, Выра, Тосно, Шапки, Лисина, Корпус, Раддофинниково, Рублево, Турово, Малиновка, Новгород, Луга, а также по федеральным дорогам М10 Россия и Р-23. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. Финальная учебная неделя 25-26 учебного года в Тоснинском районе началась 18 мая с торжественной линейки исполнения гимна Российской Федерации. На этот раз внеурочные занятия разговора о важном были посвящены теме «Ценности, которые нас объединяют». На уроках ребята обсуждали, что делает нас единым народом. Дружбу, взаимопомощь, уважение к истории и культуре, любовь к своей малой родине. Школьники говорили о том, как важно поддерживать друг друга, быть честными и ответственными. Ведь именно общие ценности помогают нам оставаться сплоченными в любой ситуации. Впереди финишная прямая, подведение итогов, последние контрольные и экзамены. В субботу 16 мая Тоснинский дворец культуры превратился в цирковую арену на 7-м областном фестивале-конкурсе циркового искусства «Цирк, цирк, цирк». Фестиваль-конкурс посетили 18 коллективов из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тоснинского районов и Гатчинского муниципального округа. Всего на фестивале собрались 202 участника и около 450 зрителей. По результатам протокола решение членов жюри распределилось таким образом. Гран-при фестиваля завоевал образцовый самодеятельный коллектив «Цирковая студия «Диамант» Тоснинского дворца культуры». Номер «Петрушка» в исполнении Валерия Величко в номинации «Воздушная гимнастика петли», возрастная категория 12-15 лет. Также коллектив взял награду и стал победителем в командном зачете, заняв первое место. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В
финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуальность,

сосную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивала участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тостинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 тысяч рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов. С 16-18 мая 2026 года в городе Тосно в бассейне спортивного центра Тоснинского района проходили областные физкультурные соревнования по синхронному плаванию «Дельфиник». В них отважно принимали участие мальчики и девочки в следующих возрастных группах – до 8 лет, до 9 и до 10 лет. Борьба за победу была напряженной и интересной в то же время как для юных спортсменов, так и для их наставников. Организаторами спортивных соревнований являются Комитет по спорту Ленобласти, ЦСП по водным видам спорта Ленобласти, Региональная спортивная федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: провести романтичные движения. В ресторане вся один, три звезды мишления. Со стыковкой кораблей до полного сближения.
1: Прости меня, любимый. Прости меня, любимый.
0: Но я буду не один, со мною будет друг. Я тебя прошу, возьми с

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
3: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
4: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
5: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров. Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

берег пустует, рядом со мною кто-то танцует мир однополярных холодных магнитов.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку

Водку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%.
Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3

0: и новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги – только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: кого.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
4: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
3: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
4: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества. Используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то

0: сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных, это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
1: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан. И мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
0: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы, службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности, на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах. Например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально, запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
1: Учитывая современную, сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
0: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершения несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это используют вообще, в принципе, несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов.

0: ароматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступления террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с Комитетом образования Тосненского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции. И всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся и хотя бы 5 минут времени – этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетние на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
1: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
0: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям банковским, и когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков, и мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
1: И что бы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников? И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников.
0: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность, например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9, или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься.

0: общаться с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
1: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц. Радио «Тосно Плюс» 70,79 УКВ.
5: Радиоканал «Радио «Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 УКВ.
0: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
5: Радио «Тосно Плюс». Выбирайте только лучшее.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты в память о великом подвиге советского народа. Во время автопробега по местам боевых сражений «Дорога подвига и славы» участники высадили 10 молодых саженцев в Федоровском поселении. Свой куст посадил ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герой команды 47» Павел Ксенофонтов. В канун Дня Победы поисковики военно-исторического клуба «ТИГДА-47» закончили реставрационные работы на воинском мемориале «Будем жить» в Тоснинском районе. Основной памятник в виде армейской пирамидки был заново покрашен. Части танков Т-34, лежащих в основании памятника, в течение нескольких дней вывозились на базу поисковиков, где их также привели в новый вид. На самом мемориале поисковики провели уборку веток, попадавших с берез после сильных первомайских ветров. Поправили поклонный крест у памятника поисковикам и высадили сирень победы. И самое главное, на аллее красных звезд добавилась еще одна звезда. Бойцы «Тигды», начиная с 2023 года, на мемориале «Будем жить» увековечивают имена поисковиков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 17-я именная красная звезда установлена в честь поисковика отряда «Волховский фронт» из города Кириши Александра Федорова. Официальная повестка недели в районной администрации началась с аппаратного совещания. Сверить часы и понять основные направления работы всегда полезно, особенно когда задач много и в каждой есть свои нюансы. Под руководством главы районной администрации Михаила Носова специалисты обсудили рынок труда в районе. В каких отраслях есть наибольший спрос и в чем нужна поддержка. Если у кого-то есть вопрос, куда пойти работать или где

взять сотрудников, можно смело обращаться в кадровый центр Тоснинского района. Без внимания не остался вопрос обеспечения безопасности детей в школах и детских садах. Это не только пожарная безопасность, но и пищевая интернет-безопасность. Важно не только рамки на входе ставить, но и комплексно развивать образовательные программы для того, чтобы научить детей базовым правилам безопасной жизни. Отопительный сезон 13 мая завершился. 52 котельных отработали всю зиму штатно. Продолжается совершенствование межведомственного взаимодействия со всеми участниками поставки энергетических ресурсов в зимний период, чтобы свести к нулю любые плановые и аварийные отключения любого ресурса. В Тоснинском районе вводится временное ограничение для грузового транспорта. С 19 мая 2026 по 31 декабря 2027 года на ряде региональных дорог Тоснинского района будет действовать временное ограничение движения для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Апраксин Бор, Трубников Бор от М10 до почти М11. Павлово, МГА, Шапки, Любань, Оридиш, Луга от М10 до ЖД переезда в районе станции Огорелье. Ушаки, Рублево, Гуммалово от М10 до Андрианово. Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемпелово, Губаницы, Калитино, Выра, Тосно, Шапки, Лисина, Корпус, Раддофинниково, Рублево, Турово, Малиновка, Новгород, Луга, а также по федеральным дорогам М10 Россия и Р-23. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. Финальная учебная неделя 25-26 учебного года в Тоснинском районе началась 18 мая с торжественной линейки исполнения гимна Российской Федерации. На этот раз внеурочные занятия разговора о важном были посвящены теме «Ценности, которые нас объединяют». На уроках ребята обсуждали, что делает нас единым народом. Дружбу, взаимопомощь, уважение к истории и культуре, любовь к своей малой родине. Школьники говорили о том, как важно поддерживать друг друга, быть честными и ответственными. Ведь именно общие ценности помогают нам оставаться сплоченными в любой ситуации. Впереди финишная прямая, подведение итогов, последние контрольные и экзамены. В субботу 16 мая Тоснинский дворец культуры превратился в цирковую арену на 7-м областном фестивале-конкурсе циркового искусства «Цирк, цирк, цирк». Фестиваль-конкурс посетили 18 коллективов из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тоснинского районов и Гатчинского муниципального округа. Всего на фестивале собрались 202 участника и около 450 зрителей. По результатам протокола решение членов жюри распределилось таким образом. Гран-при фестиваля завоевал образцовый самодеятельный коллектив «Цирковая студия «Диамант» Тоснинского дворца культуры». Номер «Петрушка» в исполнении Валерия Величко в номинации «Воздушная гимнастика петли», возрастная категория 12-15 лет. Также коллектив взял награду и стал победителем в командном зачете, заняв первое место. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивала участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 тысяч рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов. С 16-18 мая 2026 года в городе Тосно в бассейне спортивного центра Тоснинского района проходили областные физкультурные соревнования по синхронному плаванию «Дельфиник». В них отважно принимали участие мальчики и девочки в следующих возрастных группах – до 8 лет, до 9 и до 10 лет.

Борьба за победу была напряженной и интересной в то же время, как для юных спортсменов, так и для их наставников. Организаторами спортивных соревнований являются Комитет по спорту Ленобласти, ЦСП по водным видам спорта Ленобласти, Региональная спортивная федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночью.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: главное. В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Получил награду

0: Ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Кто, если не мы?
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложил

0: большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция

региона Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными.
Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее

0: Не обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Быть одним-единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: социальная реклама в эфире Радио ТОС на Плюс.
1: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги.
3: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
7: Не злись.
8: Я уже с другим.
7: С кем?
8: Не скажу.
7: Я жду.

Мысли запутали, все одно. Слезы обид тебе-то что? Ты как железный все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Бойся, милый, своих слов. Ты на все готов.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты в память о великом подвиге советского народа. Во время автопробега по местам боевых сражений «Дорога подвига и славы» участники высадили 10 молодых саженцев в Федоровском поселении. Свой куст посадила ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои команды 47» Павел Ксенофонтов. В канун Дня Победы поисковики военно-исторического клуба «ТИГДА-47» закончили реставрационные работы на воинском мемориале «Будем жить» в Тоснинском районе. Основной памятник в виде армейской пирамидки был заново покрашен. Части танков Т-34, лежащих в основании памятника, в течение нескольких дней вывозились на базу поисковиков, где их также привели в новый вид. На самом мемориале поисковики провели уборку веток, попадавших с берез после сильных первомайских ветров. Поправили поклонный крест у памятника поисковикам и высадили сирень победы. И самое главное, на аллее красных звезд добавилась еще одна звезда. Бойцы «Тигды», начиная с 2023 года, на мемориале «Будем жить» увековечивают имена поисковиков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 17-я именная красная звезда установлена в честь поисковика отряда «Волховский фронт» из города Кириши Александра Федорова. Официальная повестка недели в районной администрации началась с аппаратного совещания. Сверить часы и понять основные направления работы всегда полезно, особенно когда задач много и в каждой есть свои нюансы. Под руководством главы районной администрации Михаила Носова специалисты обсудили рынок труда в районе. В каких отраслях есть наибольший спрос и в чем нужна поддержка. Если у кого-то есть вопрос, куда пойти работать или где взять сотрудников, можно смело обращаться в кадровый центр Тоснинского района. Без внимания не остался вопрос обеспечения безопасности детей в школах и детских садах. Это не только пожарная безопасность, но и пищевая интернет-безопасность. Важно не только рамки на входе ставить, но и комплексно развивать образовательные программы для того, чтобы научить детей базовым правилам безопасной жизни. Отопительный сезон 13 мая завершился. 52 котельных отработали всю зиму штатно. Продолжается совершенствование межведомственного взаимодействия со всеми участниками поставки энергетических ресурсов в зимний период, чтобы свести к нулю любые плановые и аварийные отключения любого ресурса. В Тоснинском районе вводится временное ограничение для грузового транспорта. С 19 мая 2026 по 31 декабря 2027 года на ряде региональных дорог Тоснинского района будет действовать временное ограничение движения для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Апраксин, Бор, Трубников, Бор от М10 до почти М11. Павлова, Мга, Шапки, Любань, Оридиш, Луга от

Н-10 до ЖД переезда в районе станции Огорелье. Ушаки Рублева-Гуммолова от М-10 до Андрианова. Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполова, Губаницы, Калитина, Выра, Тосна, Шапки, Лисина, Корпус, Раддофинникова, Рублева, Турова, Малиновка, Новгород, Луга, а также по федеральным дорогам М-10 Россия и Р-23. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. Финальная учебная неделя 25-26 учебного года в Тоснинском районе началась 18 мая с торжественной линейки исполнения гимна Российской Федерации. На этот раз внеурочные занятия разговора о важном были посвящены теме «Ценности, которые нас объединяют». На уроках ребята обсуждали, что делает нас единым народом. Дружбу, взаимопомощь, уважение к истории и культуре, любовь к своей малой родине. Школьники говорили о том, как важно поддерживать друг друга, быть честными и ответственными. Ведь именно общие ценности помогают нам оставаться сплоченными в любой ситуации. Впереди финишная прямая, подведение итогов, последние контрольные и экзамены. В субботу 16 мая Тоснинский дворец культуры превратился в цирковую арену на 7-м областном фестивале-конкурсе циркового искусства «Цирк, цирк, цирк». Фестиваль-конкурс посетили 18 коллективов из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тоснинского районов и Гатчинского муниципального округа. Всего на фестивале собрались 202 участника и около 450 зрителей. По результатам протокола решение членов жюри распределилось таким образом. Гран-при фестиваля завоевал образцовый самодеятельный коллектив «Цирковая студия «Диамант» Тоснинского дворца культуры». Номер «Петрушка» в исполнении Валерия Величко в номинации «Воздушная гимнастика петли», возрастная категория 12-15 лет. Также коллектив взял награду и стал победителем в командном зачете, заняв первое место. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивала участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 тысяч рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов. С 16-18 мая 2026 года в городе Тосно в бассейне спортивного центра Тоснинского района проходили областные физкультурные соревнования по синхронному плаванию «Дельфиник». В них отважно принимали участие мальчики и девочки в следующих возрастных группах – до 8 лет, до 9 и до 10 лет. Борьба за победу была напряженной и интересной в то же время как для юных спортсменов, так и для их наставников. Организаторами спортивных соревнований являются Комитет по спорту Ленобласти, ЦСП по водным видам спорта Ленобласти, Региональная спортивная федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать

рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут.

но все-таки когда-нибудь поймут. Встречаю нас у самого порога, зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

о том, что маловато дней в неделе, порой нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Ночь пройдет, наступит утро ясное. Радио Тосно Плюс. Мы всегда с вами.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве. Самое лучшее в мире из женщин. Пусть тебе приснится пальма де Майорка. В Каннах или в Ницце ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка. Только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостное утро в глазах заискрится.

что скоро вдали телефонной голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: хочу.
1: Секреты традиционных ремесел.
2: Волокна шерсти друг с другом спутываются и образуют единое целое.
1: Современные технологии.
3: Если хоть одна нитка рвется, то станок автоматически останавливается.
1: И истории людей, чья любовь и труд вложены в каждый продукт.
4: Вы попробуйте этот батон!
1: В программе «Сделано в Содружестве» на Мир 24. Как живут в разных регионах.
5: Плюс 35, и это в первой половине дня.
6: К ужину у нас 7 основных блюд.
7: Это мой выбор, и я им довольна.
1: И что делает их уникальными.
8: Импортные аналоги дорогие довольно-таки.
9: В этом, собственно, наша сила.
1: Перспективы.
10: Это самый крупный резидент особой экономической зоны.
1: Достижения. И особенности.
11: Ну что, пробуем?
1: Каждого уголка огромного континента. Евразия. Регионы. На телеканале Мир 24. В программе «Сделано в Содружестве» на Мир 24. Как живут в разных регионах.
5: Плюс 35, и это в первой половине дня.
6: К ужину у нас 7 основных блюд.
7: Это мой выбор, и я им довольна.
1: И что делает их уникальными.
8: Импортные аналоги дорогие довольно-таки.
9: В этом, собственно, наша сила.
1: Перспективы.
10: Это самый крупный резидент особой экономической зоны.
1: Достижения. И особенности.
11: Ну что, пробуем?
1: Каждого уголка огромного континента. Евразия. Регионы. На телеканале Мир 24.

половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать

Учение. Пациент Петров И.Н. 78 года рождения вернул автоматикой холеры, он самостоятельно пришел в приемный покой. Предварительный диагноз поставил покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки. Персонал действовал в соответствии. Легенда учения. Пациент Петров И.Н. 78 года рождения вернул автоматикой холеры, он самостоятельно пришел в приемный покой. Предварительный диагноз поставил покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки.

0: вещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
1: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
0: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
1: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел.
0: И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
1: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних

практически непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения.

0: Перец у КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстата и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах.

0: муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысячи женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс».
0: Всегда лучшее качество и креатив.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

уже в начале, в толпе столкнувшись между зимы и лет. Прощать нас не за что с тобой,

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты в память о великом подвиге советского народа. Во время автопробега по местам боевых сражений «Дорога подвига и славы» участники высадили 10 молодых саженцев в Федоровском поселении. Свой куст посадила ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои команды 47» Павел Ксенофонтов. В канун Дня Победы поисковики военно-исторического клуба «ТИГДА-47» закончили реставрационные работы на воинском мемориале «Будем жить» в Тоснинском районе. Основной памятник в виде армейской пирамидки был заново покрашен. Части танков Т-34, лежащих в основании памятника, в течение нескольких дней вывозились на базу поисковиков, где их также привели в новый вид. На самом мемориале поисковики провели уборку веток, попадавших с берез после сильных первомайских ветров. Поправили поклонный крест у памятника поисковикам и высадили сирень победы. И самое главное, на аллее красных звезд добавилась еще одна звезда. Бойцы «Тигды», начиная с 2023 года, на мемориале «Будем жить» увековечивают имена поисковиков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 17-я именная красная звезда установлена в честь поисковика отряда «Волховский фронт» из города Кириши Александра Федорова. Официальная повестка недели в районной администрации началась с аппаратного совещания. Сверить часы и понять основные направления работы всегда полезно, особенно когда задач много и в каждой есть свои нюансы. Под руководством главы районной администрации Михаила Носова специалисты обсудили рынок труда в районе. В каких отраслях есть наибольший спрос и в чем нужна поддержка. Если у кого-то есть вопрос, куда пойти работать или где взять сотрудников, можно смело обращаться в кадровый центр Тоснинского района. Без внимания не остался вопрос обеспечения безопасности детей в школах и детских садах. Это не только пожарная безопасность, но и пищевая и интернет-безопасность. Важно не только рамки на входе ставить, но и комплексно развивать образовательные программы для того, чтобы научить детей базовым правилам безопасной жизни. Отопительный сезон 13 мая завершился. 52 котельных отработали всю зиму штатно. Продолжается совершенствование межведомственного взаимодействия со всеми участниками поставки энергетических ресурсов в зимний период, чтобы свести к нулю любые плановые и аварийные отключения любого ресурса. В Тоснинском районе вводится временное ограничение для грузового транспорта. С 19 мая 2026 по 31 декабря 2027 года на ряде региональных дорог Тоснинского района будет действовать временное ограничение движения для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Апраксин, Бор, Трубников, Бор от М10 до почти М11. Павлово, Мга, Шапки, Любань, Оредиш, Луга от М10 до ЖД переезда в районе станции Огорелье. Ушаки, Рублево, Гуммалово от М10 до Андрианово. Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово, Губаницы, Калитино, Выра, Тосно, Шапки, Лисино, Корпус, Раддофинниково, Рублево, Турово, Малиновка, Новгород, Луга, а также по федеральным дорогам М10 Россия и Р-23. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. В Финальная учебная неделя 25-26 учебного года в Тоснинском районе началась 18 мая с торжественной линейки исполнения гимна Российской Федерации. На этот раз внеурочные занятия разговора о важном были посвящены теме «Ценности, которые нас объединяют». На уроках ребята обсуждали, что делает нас единым народом. Дружбу, взаимопомощь, уважение к истории и культуре, любовь к своей малой родине. Школьники говорили о том, как важно поддерживать друг друга, быть честными и ответственными. Ведь именно общие ценности помогают нам оставаться сплоченными в любой ситуации. Впереди финишная прямая, подведение итогов, последние контрольные и экзамены. В субботу 16 мая Тоснинский дворец культуры превратился в цирковую арену на 7-м областном фестивале-конкурсе циркового искусства «Цирк, цирк, цирк». Фестиваль-конкурс посетили 18 коллективов из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тоснинского районов и Гатчинского муниципального округа. Всего на фестивале собрались 202 участника и около 450 зрителей. По результатам протокола решение членов жюри распределилось таким образом. Гран-при фестиваля завоевал образцовый самодеятельный коллектив «Цирковая студия «Диамант» Тоснинского дворца культуры». Номер «Петрушка» в исполнении Валерия Величко в номинации «Воздушная гимнастика петли», возрастная категория 12-15 лет. Также коллектив взял награду и стал победителем в командном зачете, заняв первое место. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивала участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 тысяч рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов. С 16-18 мая 2026 года в городе Тосно в бассейне спортивного центра Тоснинского района проходили областные физкультурные соревнования по синхронному плаванию «Дельфиник». В них отважно принимали участие мальчики и девочки в следующих возрастных группах – до 8 лет, до 9 и до 10 лет. Борьба за победу была напряженной и интересной в то же время как для юных спортсменов, так и для их наставников. Организаторами спортивных соревнований являются Комитет по спорту Ленобласти, ЦСП по водным видам спорта Ленобласти, Региональная спортивная федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.
5: В
4: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: есть у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется, и поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

и сотру все ноги в кровь. И, кстати,

0: студии Артур Путырский. Здравствуйте. Молодежной столицей СНГ в следующем году станет Минск. Об этом договорились главы правительств объединения. Они встретились в Ашхабаде, столице Туркменистана, который в этом году председательствует в Содружестве. Наш корреспондент Виталий Никулин наблюдал за работой Совета глав правительств.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Наш корреспондент Виталий Никулин наблюдал за работой Совета глав правительств.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

состояние. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт,

0: состояний. Профилактика осложнений при гиподинамии, ожирении, сахарном диабете и атеросклерозе. Снижение риска прогрессирования заболеваний, улучшение общего тонуса организма, обмен веществ и эмоционального состояния. Теперь о правилах безопасности. Первое. Никакой боли, дискомфорт от работы мышц можно, острая боль, стоп, прекратили. Второе. Перед занятием легкая разминка. Третье. Дышим правильно. Вдох на усилии, выдох на расслаблении. Дыхание не задерживаем. Четвертое. Начинаем с 5-10 повторений. Увеличиваем постепенно, никаких рывков. Пятое. Занимаемся каждый день или через день. Регулярность важнее интенсивности. Когда же ЛФК противопоказано? Абсолютно нельзя, если у вас острый период заболевания или его прогрессирующее течение, обострение хронического заболевания, повышенная температура тела, сильная боль любого происхождения, кровотечение или риск его возникновения из-за двигательной активности, консервативное лечение злокачественных новообразований. Также временно нельзя при обострении острых респираторных заболеваний, декомпенсированных состояний, например, нарушение углеводного обмена либо анемия, прием некоторых лекарств, артериальное давление выше 140 на 90 мм ртутного столба, исходная частота сердечных сокращений свыше 110 ударов в минуту. Часто спрашивают, можно ли заниматься ЛФК дома? Отвечаю, можно, но с тремя условиями. Первое. Комплекс вам составил врач либо инструктор по лечебной физкультуре. Второе. Вам показал упражнения специалист, и вы научились их правильно делать. Третье. Вы чувствуете свое тело и при появлении боли останавливаетесь. Комплекс лечебной физкультуры для спины, шеи, для коленей, после травм и для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Здорово!
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую...
0: И для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Здорово.
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую...

0: нарушение закона.
1: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
0: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссии, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан, если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены. Мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты

В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.